0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету
2: на 104 FM.

Она хочет забыться. Но я незнакомые лица. А девочка хочет, просто хочет.

будто контузия бонусом. После ничего не осталось, сплошные иллюзии, много вопросов. Как на это попалось, крутого обрыва вниз головой, наверное, так проще казалось, динамики громче, танцы.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки. Включай.

0: Встречай лето
1: вместе с любимым радио
0: 104 FM.
2: Мы гуляли по крышам Питера, укрывались от дождика с ветером. Кстати, кофе был отвратительный. Кстати, ты была восхитительна.

0: кстати, ты была восхитительна.
1: Вечер падал за дома, укрывая нас тихим светом. Здесь такие облака, как будто кто-то пыхнул в небо. Злые тучи разбежались от нашего тета-тета. Знаю, так же навсегда ты запомнила это лето. Сюжеты банальных драм стали частью наших историй. Принцесса и хулиган, здесь все ясно без спойлеров. Мы с тобой хоть на Невском и также на Малой Бронной. Всегда найдем свое место, пусть холодно, но прикольно. Мы гуляли по крышам Питера, как герои кино на любителя. И плевать, что потом скажут.

ночью только влезал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ анонсировал обновленную Ниву Легенд. Внедорожник представят на Петербургском международном экономическом форуме в июне. Он получит новый двигатель и ряд других изменений по технике. Снаружи новинку можно отличить по светодиодной головной оптике, обвесу, новым колесным дискам и не только. Все подробности на премьере. Джелан J6 официально поступит в продажу до конца мая. При этом первую партию автомобилей уже отправили дилерам. Они добрались до покупателей и даже начали получать номера. Джелан J6 – это кроссовер новой российской марки. Машины на базе моделей JQ выпускают в Санкт-Петербурге. Цена в районе 2,5 миллионов. Чанган расширит модельный ряд в России в этом году. В компании официально подтвердили распространившиеся ранее сообщения. В концерне планируют выпустить 3-4 новых моделей, в том числе под люксовыми марками Дипол и Аватор, а также обновить уже имеющиеся модели Юнис CS75 Pro и CS75+. Недавно в России стартовали продажи новой Amoda C5. Смена поколений принесла робот вместо вариатора. В спортивном режиме машина довольно динамична, но к настройкам есть вопросы. Адаптивный круиз-контроль и система ADAS на трассе ведут себя на удивление корректно. Подвеска и рулевое управление также порадовали. А вот эргономика не идеальна, как и у многих современных автомобилей. Подробнее о новой Amoda C5 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». В магазине «Автолайн» поступление летней резины по низким ценам, которые вас приятно удивят. Приезжайте, не упустите выгодное предложение. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатуша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: экскурсия.
1: Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – готовность номер один. Стилист Анита Глосс перечислила 4 самые модные покупки на эту осень. В первую очередь эксперт посоветовала приобрести платье «Макси» в горох. Оно будет удачно смотреться с грубой обувью и с трикотажем. Помимо этого, Анита обратила внимание на приталенный жакет. Это настоящая находка с идеальной посадкой, которая мгновенно собирает и делает дороже любой образ. Таким образом, гардеробный пазл складывается, остается лишь дождаться первых прохладных дней, чтобы все это выгулять, подчеркнула стилист. Кроме того, эксперт посоветовала обязательно подобрать себе на грядущую осень идеальные джинсы из плотного качественного денима и стильные ботильоны. Магазин «Элегант» поможет жителям нашего города добавить в свою жизнь ярких и стильных аксессуаров. В магазине шикарный выбор сумок, просто рай для настоящей модницы. Ассортимент от изысканных клатчей до вместительных дорожных вариантов. В магазине «Элегант» огромное поступление новых коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer Unique», широкий размерный ряд и даже большие размеры. Свежие коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда «Regina Bottini». В «Элеганте» стартовала акция на летний ассортимент. Платья, обувь, головные уборы, скидки на них до 70%. Большой ассортимент летних моделей, невероятное качество тканей, женственные силуэты и актуальные фасоны. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов и спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Будь в курсе!
1: Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
2: Северный Экопуть реализует продажу почвогрунта в Костомукше. Грунт среднекислый используется как органическое удобрение, а также для получения универсального грунта. Имеются научные документы по испытаниям. Продажа в мешках, россыпью и в кубах. Возможна доставка. Подробности по телефону 8-911-661-67-91. Доставку осуществляет Артвуд. ИНН-100-401-94-06. ОГРН-119-1001-01-663.
3: Да, здесь есть все, что нужно.
4: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур».

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный, дом 6.
2: Какой сегодня день?
3: Лето!
2: Море музыки и света на местном радио.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

0: Домашнее телевидение «Ситилинк». 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 5-20-09.
1: Условия акции уточняются по телефону при наличии технической возможности. Актуально 17 августа по 30 сентября 2026 года. «Ситилинк».
2: В Калая Мария Пуэ требуется водитель-экспедитор категории Е на Сканию для междугородных грузоперевозок. Зарплата от 120 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 921 016 40 77. Анкету для трудоустройства можно скачать на нашем официальном сайте в разделе «Карьера» и отправить на электронный адрес компании с пометкой «Работа в Костомукше».
3: Деревообрабатывающий завод «Карелиан Вуд Компани» в составе ведущего лесопромышленного холдинга «Сигежа Групп» приглашает на работу водителя-погрузчика. Обязательно наличие удостоверения машиниста-тракториста категории «Д». Телефон для справок 921-528-82-00. Все вакансии на сайте sigejagroup.com. Присоединяйтесь к команде профессионалов.
4: «Элемент». Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В «Элементе» есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
5: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: не скучаю.
1: Не скучаю.
2: Я соскучилась.
3: Любимый.
4: Давай жить.
0: Я беременна.
4: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
2: А у нас будет девочка.
5: У меня родился сын.
4: А мой внук. Сам
5: сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
1: Ты мое счастье.
2: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
2: Я объявляю вас мужем и женой.
1: Я тебя люблю.

0: Иду ко дну.
1: Реклама на местном радио.
2: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
3: Давай бесплатно подключим Ситилинк. Пусть они все и проверят.
2: Точно. У них как раз акция «Максимальная скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
3: Да, просто звони. 5-20-09.
2: Эх, малой отличником станет.
3: Звони. 5-20-09.
4: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 31 октября 2026 года.
5: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику» Петрозаводск на Комсомольский проспект 8 или звоните 559503.
4: Нет, финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608 тысячных процентов годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: «Элемент». Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В «Элементе» радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
7: Пожалуй, самый большой мотомагазин в Карелии – «Мотоцентр Сила» на Заводской. Мотобуксировщики, мотоциклы, квадроциклы, вездеходы, снегоходы, а также огромный выбор мотоэкипировки, мотозапчастей и мотоаксессуаров ведущих мировых производителей. Гарантийное и постгарантийное обслуживание мототехники. Настоящие патриоты мототехники ждут тебя в «Мотоцентре Сила» на Заводской. Пожалуй, в самом большом мотомагазине в Карелии. «Мотоцентр Сила» на Заводской. Приходи! Заводи и уезжай.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM. Реклама на местном радио.
1: Северный Экопуть реализует продажу почвогрунта в Костомукше. Грунт среднекислый используется как органическое удобрение, а также для получения универсального грунта. Имеются научные документы по испытаниям. Продажа в мешках, россыпью и в кубах. Возможна доставка. Подробности по телефону 8-911-661-67-91. Доставку осуществляет Артвуд. ИНН-100-401-9406. ОГРН-119-1001-0001-663.
2: Деревообрабатывающий завод Карелиан Wood Company в составе ведущего лесопромышленного холдинга Сегежа Групп приглашает на вакансию. Специалист по охране труда и промышленной безопасности. Обязательно наличие профильного опыта работы. Телефон для справок 921-528-82-00. Все вакансии на сайте segejagroup.com.

0: оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
1: Реклама на радио в Костомукше. 370-09. Звездный. Дом 6.
2: Закончились силы.

0: это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 на местном радио.
1: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 10 часов.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Модники и модницы, следующая информация для вас. Огромное обновление ассортимента летних и осенних коллекций одежды ждет вас в магазине мужской и женской одежды на втором этаже торгового центра «Славянин». Приходите и покупайте со скидкой 10% модные товары из новых коллекций для мужчин и женщин. Джинсы, куртки, ветровки ярких цветов, спортивные штаны и толстовки. В продаже классические юбки и брюки, женские кофточки на любой вкус, мужские свитеры и рубашки. В продаже подарочные сертификаты на удобную для вас сумму. Подробности в магазине мужской и женской одежды, секция 71. Торговый центр «Славяне», вход напротив детского мира, а также в группе ВКонтакте «Магазин мужской и женской одежды» в Костомукше. Хорошие новости от прачечной. Самообслуживания 21 век. Помимо крупногабаритных вещей, теперь здесь вы можете постирать обувь и кепки. Прачечное самообслуживание 21 век. Автоматизированная стирка и сушка вещей. Стирайте и сразу сушите спецодежду, куртки, пледы и любые другие крупногабаритные вещи, которые постирать дома не получается. Для особо крупных вещей работает еще более объемная стиральная машина до 15 килограммов. Прачечное самообслуживание 21 век. Добро пожаловать ежедневно. Дневно с 10 до 20.00. Телефон для справок 921-800-5308. Октябрьская, 10. Магазин «Центральный». Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. В Тыком Сервис на постоянную работу требуется машинист крана, крановщик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы и проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и сизами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Любители серебра, не упустите акцию в салоне золота. До конца августа действуют скидки до 50% на серебряные украшения. Спешите приобрести обновки себе или порадовать близких подарками. Здесь же для вас ювелирные украшения из золота с драгоценными и полудрагоценными камнями. Праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон золота. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможны рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукше. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-9406. УГРН 119-001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери Торекс не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-68-60.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету на 104 FM.

0: Кинарем.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клевое место».
2: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбу, главное – как. Об этом наша рубрика.
3: Где мои снасти?
2: Забота о рыбацком снаряжении превыше всего. Срок лески, например, можно продлить, регулярно смазывая ее глицерином. Вы не забывайте о таком методе. А вот еще один. Избавиться от петель на леске можно вот так. Размотайте леску вдоль уреза водоема или на мокром поле. Отойдите на 50-60 метров и, слегка сжав влажной тряпкой леску у нижнего кольца, начните медленно подматывать. Главное в нашем деле – выдержка.
4: Не клюет.
2: Если ваша любимая блесна потускнела, а под рукой совсем ничего не оказалось, то можно вернуть ей былой блеск, потерев пеплом от сигареты. Не забудьте только вымыть руки после курения. Рыбы терпеть не могут никотин. Да и многие окружающие тоже не любят табачного дыма. Не забывайте и об этом.
4: Хороша уха.
2: Существует масса самых разных рецептов приготовления ухи. Так, на севере варят уху молочную. В кипящее молоко кладут соль, очищенную мелкую рыбу и масло. Пришел этот рецепт на русский север из Финляндии. В стране Тысячи озер готовят уху несколько иначе. Сначала в воде варят луковицу и морковь, которую после вынимают. В бульон также добавляется перец и соль по вкусу. После добавляется немного картофеля, наливается молоко и кладется красная рыба. Информация о пропорциях молока и воды встречается довольно расхожая, но чаще всего говорят о пропорции один к одному. Так что тут есть место для творчества, приятного аппетита и клевого настроения.
5: Душевная, душевная, душевная рыбалка.
1: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место».
6: В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2А.

0: Реклама на местном радио. Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику» Петрозаводск на Комсомольский проспект 8 или звоните 559503.
1: Неофертно. Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608% годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: На чем привезти строительный материал на дачу? Прицеп. Купи в Силе. Куда поместить палатки, снаряжение и мангал на активный отдых? В прицеп. Купи в Силе. Как не запачкать салон машины, когда делаешь ремонт? Прицеп. Купи в Силе. На чем привезти лодку к озеру, чтобы порыбачить? Лодочный прицеп. Купи в Силе. Прицепы ведущих российских производителей, а также запчасти и комплектующие в магазинах Сила и на сайте tdsila.ru.
3: ИП Богданов Андрей Олегович, УГРН, ИП-304-103-300-232.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
4: Какой сегодня день?
5: Лето!
4: Море музыки и света на местном радио.
6: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
7: Здравствуйте, Ксения.
8: Привет, классно выглядишь.
7: Я знаю, спасибо.
6: А как дела? Что нового? Что расскажешь?
7: Что расскажу?

Отпускай меня, отпускай. Я не твоя, я не твоя.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: Сувини их тебе вручаю с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры, символики Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шопперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

0: Местное время 12 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Власти Карелии рассчитывают на продление федеральной целевой программы. Артур Парфенчиков подчеркнул, что благодаря финансовой поддержке из центра в нашей республике уже удалось построить около полусотни различных социальных объектов. Сегодня реализация программы рассчитана до 2030 года. Как отметил глава региона, цитирую, «наша задача – продолжать успешную совместную работу с федеральным центром, чтобы программа была продлена». Этот вопрос губернатор обсудил в ходе рабочего визита в Карелию министра экономического развития Максима Решетникова. Более 4000 пациентов принял региональный сосудистый центр Карелии. Центр работает на базе республиканской больницы и объединяет несколько подразделений. Здесь круглосуточно оказывают специализированную, в том числе высокотехнологичную помощь пациентам при острых нарушениях мозгового кровообращения и остром коронарном синдроме. Как отметили в Минздраве республики, за последнюю неделю в сосудистый центр поступили 112 пациентов. Троих доставила санитарная авиация. Это жители Костомукши, Аланца и Питкяранты. Детские сады Костомукши готовы к новому учебному году. 55 групп в детских садах, в том числе новая группа для детей 3-4 лет в корпусе «Сказка» детского сада «Березка» распахнут двери для воспитанников уже в сентябре. Всего дошкольные учреждения примут 1244 ребенка, из них 155 – это малыши от 1,5 до 3 лет. В новую группу «Сказка» в этом году было подано 16 заявлений от родителей. Как пояснила начальник отдела образования Антонина Ланкина, решение об ее открытии потребовало времени. Была проделана кропотливая работа совместно с заведующими детских садов и родителями, чтобы все-таки укомплектовать группу. Уже сейчас помещение полностью готово к приему детей. Карелия сентября подключится к Московской электронной школе. Республика вошла в пятерку регионов, где заработают новые сервисы. Московская электронная школа – единая образовательная платформа для учеников, педагогов и родителей, запущенная первоначально в Москве. Она включает электронный журнал и дневник, библиотеку полезных материалов, портфолио школьника и педагога. Создатели МЭШ отмечают, что она позволяет учитывать особенности региональных систем образования. Наряду с Карелией с первой четверти нового учебного года к системе присоединятся Башкортостан, Вологодская, Мурманская и Тверская области. Лэп над мостом стала причиной разбирательств в суде. Житель Костомукши обратился в суд с требованием демонтировать воздушную линию электропередач, которая была протянута над его пешеходным мостом в 2017 году. По словам истца, линия является источником повышенной опасности и создает угрозу для здоровья граждан, пользующихся мостом. Собственником ЛЭП является Костомукский городской округ, а эксплуатирует ее муниципальное предприятие. Мост при этом находится в пределах участка истца. Рассмотрев дело, суд отказал в удовлетворении иска. Судья сослался на ранее вынесенные акты. В декабре 2024 года пешеходный мост был признан самовольной постройкой с возложением обязанностей по его сносу. А в январе этого года признали отсутствие у истца и права собственности на земельный участок, на котором расположен мост. Кроме того, хозяин теперь обязан освободить участок от построек. Решение суда в законную силу еще не вступило. Сбор брусники в Костомукши разрешат на этой неделе, а в центральной и южной частях республики он был разрешен уже с 21 августа. По информации Минприроды Карелии, сейчас ягоду можно собирать в Петрозаводске и на юге региона. В Костомукши, а также в Беломорском, Уизерском округах, Колевальском районе сбор брусники официально начнется с 28 августа. В лесничествах просят собрать ягоду аккуратно, не обдирать кусты и не травмировать растения. Добавлю, что за минувшую неделю в лесах прошло более 300 рейдов для проверки соблюдения сроков сбора ягод. В этом сезоне выявлено несколько случаев нарушений, составлены административные протоколы. Далее новости Каливайского района. Школы Каливайского района готовятся к новому учебному году. Этой теме было посвящено совещание, которое провела с руководителями образовательных учреждений вице-премьер правительства Карелии, куратор района Лариса Подсадник. Один из важных вопросов – завершение капитального ремонта школы в поселке Южкозеро. На ремонтные работы было выделено 57 миллионов рублей из федерального и республиканского бюджетов. В среду, 26 августа, местная религиозная организация «Церковь христиан веры евангельская» приглашает детей и подростков от 5 до 11 лет на летний праздник для детей «Секрет арбуза». Мероприятие состоится в 15:00 по адресу поселок Каливала, улица Гидростроителей, 1. Возрастная категория 0+. В среду вечером в 19 часов здесь же пройдет дружеская встреча с родителями, бабушками и дедушками. Вход свободный. Далее прогноз погоды. Спонсор – магазин «Каляка», расположенный на втором этаже торгового центра «Пирамида» на бульваре Лазарева, 6. Магазин «Каляка» объявляет открытие школьного сезона. Покупателей ждет большой выбор канцелярских товаров для школы и офиса. Рюкзаки, художественные товары, тетради, обложки, ручки, карандаши, краски. Товары для творчества, развивающие игры. Здесь же товары для праздников, упаковка, воздушные шары и многое другое. Для постоянных покупателей действует система скидок. Магазин «Каляка» – партнер программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь». Бульвар Лазарева, 6, второй этаж, торговый центр «Пирамида». Сегодня в Костомукше переменная облачность, без осадков, плюс 12, плюс 16 градусов. Ветер северный и северо-западный, порывами до 7 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы. Завтра в Костомукше будет облачно с прояснениями. Слабый дождь обещают синоптики в дневные часы. До 16 градусов прогреется воздух. Ветер северный, порывами до 9 метров в секунду. Атмосферное давление в среду в Костомукше будет высоким. В поселке Каливала сегодня переменная облачность, без осадков, до 17 градусов прогреется воздух, ветер северный и северо-западный, порывами до 7 метров в секунду, атмосферное давление в пределах нормы. Завтра в Каливале будет облачно с прояснениями, не исключается слабый дождь, плюс 10, плюс 14 градусов. Ветер переменных направлений, порывами до 10 метров в секунду, атмосферное давление в среду в Каливале будет высоким. Это все новости к данному часу. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь с нами. Партнер выпуска – магазин садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда на Подкове» и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда на Подкове». Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Радиодесерт от Ирины Пановой.
5: Друзья, всем большой привет. В эфире программа, от которой не толстеет, а только заряжается позитивом. Ну что, я сегодня приготовила для вас большую порцию радиодесертов, так что скорее проходите и угощайтесь.
6: Совсем замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь.
7: Мне холодно. И больно.
6: Больше не будет.

0: Реклама на местном радио.
1: Северный Экопуть реализует продажу почвогрунта в Костомукше. Грунт среднекислый, используется как органическое удобрение, а также для получения универсального грунта. Имеются научные документы по испытаниям. Продажа в мешках, россыпью и в кубах. Возможна доставка. Подробности по телефону 8-911-661-67-91. Доставку осуществляет Артвуд. ИНН-100-401-9406. ОГРН-119-1001-0061-663.
2: Калая Мария Пуэт требуется водитель-экспедитор категории Е на Сканию для междугородных грузоперевозок. Зарплата от 120 тысяч рублей. Подробности по телефону 8-921-016-4077. Анкету для трудоустройства можно скачать на нашем официальном сайте в разделе «Карьера» и отправить на электронный адрес компании с пометкой «Работа в Костомукше».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Радио Десерт. Лучшее угощение.
1: Пришло, друзья, время первых поздравлений. Сегодня свой день рождения отмечает Авраменко Константин. Я желаю вам, уважаемые мнения, крепкого, обязательно здоровья, грандиозных, Константин, успехов, ну и чтобы жизнь ваша была легкой и очень счастливой.

Мой праздничный поднос с угощениями отправляется к следующему уже имениннику Кондратовичу Руслану. Руслан, я желаю вам верных друзей рядом. Руслан, стабильности и бесконечного запаса сил для покорения любых вершин.

0: Радио Десерт. Всегда подается вовремя.
1: Друзья, свечи на праздничном торте. Сегодня задувает и Лука Григорий, уважаемый именинник. Примите мои самые искренние поздравления, Григорий. Пусть каждый день приносит вам радость, новые, Григорий, возможности и крутые повороты судьбы.

0: Реклама на местном радио.
1: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику», Петрозаводск, на Комсомольский проспект 8 или звоните 559503.
2: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608% годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Деревообрабатывающий завод «Карелиан Вуд Кампани» в составе ведущего лесопромышленного холдинга «Сегежа Групп» приглашает на работу водителя-погрузчика. Обязательно наличие удостоверения машиниста-тракториста категории «Д». Телефон для справок 921-528-82-00. Все вакансии на сайте segejagroup.com. Присоединяйтесь к команде профессионалов.
4: Все, кино не будет. Электричество кончилось.
5: Электричество будет, если вы просто возьмете его с собой. Выберите генератор ДДЕ в силе, и электричество будет с вами везде. На рыбалке, в походе, в загородном доме или на промышленном объекте. До 30 сентября купите бензиновый генератор ДДЕ в силе и получите два подарка. Два подарка при покупке бензинового генератора в силе на сайте tdsila.ru.
6: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРНП 304-100-103-300.
7: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В Элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи.
8: Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Радиодесерт. Вишенка на именинном торте.
1: Список именинников, друзья, продолжает Гречин Сергей. Сережа, с днем рождения вас. Я желаю вам, чтобы в вашем доме, Сергей, всегда царили уют и гармония. Удача следовала за вами, Сережа, по пятам. И пусть этот день запомнится вам исключительно яркими эмоциями.

Дмитрия Сергеевна, вам будет подано угощение музыкальное через несколько секунд. А Сереже Носперова пожелания здоровья, крепкого, разумеется, финансового процветания и большой-большой удачи.

0: что говорят астрологи?
1: Они утверждают, что люди, рожденные сегодня, умные, практичные, рациональные и основательные личности. Они действуют быстро и всегда принимают правильные решения. Такие люди верны себе и своим убеждениям. Они никогда не отступают от намеченного пути, не любят советов и стремятся к высоким вершинам. Именинники этого дня благородны, воспитаны и образованы. Они никогда не меняют жизненных взглядов и принципов, чем вызывают уважение и

0: Реклама на местном радио.
1: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.
3: Ну что, друзья, давайте прощаться до завтра. Всем, друзья, музыки в будни. Знаете, она, мне кажется, как и красота, точно спасет этот мир и вылечит все душевные раны. Пока.

видел меня, я била в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Новый Tenet T4L будет стоить от 2 259 тысяч рублей. В концерне раскрыли цену кроссоверов, поступивших недавно в продажу. Tenet T4L просторнее обычной четверки. Он больше подходит для семейных людей, а по цене всего на 90 тысяч рублей дороже в базе. А в топовых разница еще меньше. Ума выпустит в России вторую модель. Это будет компактный электрический хэтчбэк длиной около 4 метров 30 сантиметров. В основе китайский ГАК Aion UT. Напомним, проект Ума связан с Яндексом. Машины выпускают в России, в основном с прицелом на таксопарке. Но со временем они появятся в открытой продаже. «Лада Искра» получит генераторы российского производства. Тольяттинский завод НПК «Автоприбор Искра» начал выпускать новую линейку комплектующих. Раньше «Искры» оснащались китайскими генераторами. Их три варианта для разных версий – от 90 до 150 ампер. Сила тока зависит от наличия кондиционера и обогрева лобового стекла. Старшее поколение часто воспринимает автомобиль не просто как средство передвижения. Это символ статуса и успеха. Но для молодых все иначе. Многие воспринимают машину как источник затрат и головной боли из-за вещи, которая большую часть времени просто стоит без дела. Почему зумеры не стремятся приобрести автомобиль, и он постепенно превращается из массового в нишевый продукт, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
1: В магазине «Автолайн» поступление летней резины по низким ценам, которые вас приятно удивят. Приезжайте, не упустите выгодное предложение. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: Реклама на местном радио.
1: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
2: А чего убирать? Ситилинк, конечно.
1: Хм, почему Ситилинк? Полно же вариантов.
2: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
1: Ну да, Ситилинк проверенный.
2: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони.
3: 5-20-09. Оставляй заявку.
1: Вот так Ситилинк.
4: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону. 5-20-09.
5: Северный Экопуть реализует продажу почвогрунта в Костомукше. Грунт среднекислый, используется как органическое удобрение, а также для получения универсального грунта. Имеются научные документы по испытаниям. Продажа в мешках, россыпью и в кубах. Возможна доставка. Подробности по телефону 8-911-661-67-91. Доставку осуществляет Артвуд. ИНН-100-401-94-06. ОГРН-119-1001-0061-663.
6: В Калая Мария Пуэ требуется водитель-экспедитор категории Е на Сканию для междугородных грузоперевозок. Зарплата от 120 тысяч рублей. Подробности по телефону 8-921-016-40-77. Анкету для трудоустройства можно скачать на нашем официальном сайте в разделе «Карьера» и отправить на электронный адрес компании с пометкой «Работа в Костомукше».
7: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в отрыв.
1: На местном радио.

девочка, да может больно, но брось и отпусти. Ты так любишь танцы, но ты танцуешь на краю пропасти. Тебе парад планеты, одна из них точно засияет. Посмотри в глаза ему и скажи, что больше тебя не цепляет.

Вроде бы все решено, и мы поняли, мы слишком разные. Я не твое, ты не мое, с нами все ясно, да. Да, разошлись пути, каждый сам по себе. Да, разошлись пути.

0: Реклама на местном радио.
1: «Элемент» – делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В «Элементе» – радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
2: Деревообрабатывающий завод Carillion Wood Company в составе ведущего лесопромышленного холдинга Segeja Group приглашает на вакансию. Специалист по охране труда и промышленной безопасности. Обязательно наличие профильного опыта работы. Телефон для справок 921-528-82-00. Все вакансии на сайте segejagroup.com.
3: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику», Петрозаводск, на Комсомольский проспект 8 или звоните 559503.
4: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27 608 тысяч годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
6: Давай бесплатно подключим Ситилинк, пусть они все и проверят.
5: Точно, у них как раз акция «Максимальная скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
6: Да, просто звони 5-20-09.
5: Эх, малой отличником станет.
6: Звони 5-20-09.
7: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 31 октября 2026 года.
8: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
9: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу. Ты хочешь?

0: Местное время 14 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Власти Карелии рассчитывают на продление федеральной целевой программы. Артур Парфенчиков подчеркнул, что благодаря финансовой поддержке из центра в нашей республике уже удалось построить около полусотни различных социальных объектов. Сегодня реализация программы рассчитана до 2030 года. Как отметил глава региона, цитирую, «наша задача – продолжать успешную совместную работу с федеральным центром, чтобы программа была продлена». Этот вопрос губернатор обсудил в ходе рабочего визита в Карелию министра экономического развития Максима Решетникова. Более 4000 пациентов принял региональный сосудистый центр Карелии. Центр работает на базе республиканской больницы и объединяет несколько подразделений. Здесь круглосуточно оказывают специализированную, в том числе высокотехнологичную помощь пациентам при острых нарушениях мозгового кровообращения и остром коронарном синдроме. Как отметили в Минздраве республики, за последнюю неделю в сосудистый центр поступили 112 пациентов. Троих доставила санитарная авиация. Это жители Костомукши, Аланца и Питкяранты. Детские сады Костомукши готовы к новому учебному году. 55 групп в детских садах, в том числе новая группа для детей 3-4 лет в корпусе «Сказка» детского сада «Березка» распахнут двери для воспитанников уже в сентябре. Всего дошкольные учреждения примут 1244 ребенка, из них 155 – это малыши от 1,5 до 3 лет. В новую группу «Сказка» в этом году было подано 16 заявлений от родителей. Как пояснила начальник отдела образования Антонина Ланкина, решение об ее открытии потребовало времени. Была проделана кропотливая работа совместно с заведующими детских садов и родителями, чтобы все-таки укомплектовать группу. Уже сейчас помещение полностью готово к приему детей. Карелия сентября подключится к Московской электронной школе. Республика вошла в пятерку регионов, где заработают новые сервисы. Московская электронная школа – единая образовательная платформа для учеников, педагогов и родителей, запущенная первоначально в Москве. Она включает электронный журнал и дневник, библиотеку полезных материалов, портфолио школьника и педагога. Создатели МЭШ отмечают, что она позволяет учитывать особенности региональных систем образования. Наряду с Карелией с первой четверти нового учебного года к системе присоединятся Башкортостан, Вологодская, Мурманская и Тверская области. Лэп над мостом стала причиной разбирательств в суде. Житель Костомукши обратился в суд с требованием демонтировать воздушную линию электропередач, которая была протянута над его пешеходным мостом в 2017 году. По словам истца, линия является источником повышенной опасности и создает угрозу для здоровья граждан, пользующихся мостом. Собственником ЛЭП является Костомукский городской округ, а эксплуатирует ее муниципальное предприятие. Мост при этом находится в пределах участка истца. Рассмотрев дело, суд отказал в удовлетворении иска. Судья сослался на ранее вынесенные акты. В декабре 2024 года пешеходный мост был признан самовольной постройкой с возложением обязанностей по его сносу. А в январе этого года признали отсутствие у истца и права собственности на земельный участок, на котором расположен мост. Кроме того, хозяин теперь обязан освободить участок от построек. Решение суда в законную силу еще не вступило. Сбор брусники в Костомукши разрешат на этой неделе, а в центральной и южной частях республики он был разрешен уже с 21 августа. По информации Минприроды Карелии, сейчас ягоду можно собирать в Петрозаводске и на юге региона. В Костомукши, а также в Беломорском, Уизерском округах, Каливальском районе сбор брусники официально начнется с 28 августа. В лесничествах просят собрать ягоду аккуратно, не обдирать кусты и не травмировать растения. Добавлю, что за минувшую неделю в лесах прошло более 300 рейдов для проверки соблюдения сроков сбора ягод. В этом сезоне выявлено несколько случаев нарушений, составлены административные протоколы. Далее прогноз погоды. Спонсор – магазин «Каляка», расположенный на втором этаже торгового центра «Пирамида» на бульваре Лазарева, 6. Магазин «Каляка» объявляет открытие школьного сезона. Покупателей ждет большой выбор канцелярских товаров для школы и офиса. Рюкзаки, художественные товары, тетради, обложки, ручки, карандаши, краски. Товары для творчества, развивающие игры. Здесь же товары для праздников, упаковка, воздушные шары и многое другое. Для постоянных покупателей действует система скидок. Магазин «Каляка» – партнер программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь». Бульвар Лазарева, 6, второй этаж, торговый центр «Пирамида». Сегодня в Костомукше переменная облачность, без осадков, плюс 12, плюс 16 градусов. Ветер северный, северо-западный, порывами до 7 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы. Завтра в Костомукше будет облачно с прояснениями. Слабый дождь обещают синоптики в дневные часы. До 16 градусов прогреется воздух. Ветер северный, порывами до 9 метров в секунду. Атмосферное давление в среду в Костомукше будет высоким. Это все новости к данному часу. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь с нами. Партнер выпуска – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
0: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
1: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на радио в Костомукше, 370-09.
4: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
2: Модники и модницы, следующая информация для вас. Огромное обновление ассортимента летних и осенних коллекций одежды ждет вас в магазине мужской и женской одежды на втором этаже торгового центра «Славянин». Приходите и покупайте со скидкой 10% модные товары из новых коллекций для мужчин и женщин. Джинсы, куртки, ветровки ярких цветов, спортивные штаны и толстовки. В продаже классические юбки и брюки, женские кофточки на любой вкус, мужские свитеры и рубашки. В продаже подарочные сертификаты на удобную для вас сумму. Подробности в магазине мужской и женской одежды, секция 71. Торговый центр «Славяне», вход напротив детского мира, а также в группе ВКонтакте «Магазин мужской и женской одежды» в Костомукше. Хорошие новости от прачечной. Самообслуживания 21 век. Помимо крупногабаритных вещей, теперь здесь вы можете постирать обувь и кепки. Прачечное самообслуживание 21 век. Автоматизированная стирка и сушка вещей. Стирайте и сразу сушите спецодежду, куртки, пледы и любые другие крупногабаритные вещи, которые постирать дома не получается. Для особо крупных вещей работает еще более объемная стиральная машина до 15 килограммов. Прачечное самообслуживание 21 век. Добро пожаловать ежедневно с 10 до 20.00. Телефон для справок 921-800-5308. Октябрьская, 10. Магазин «Центральный». Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. В Тыком Сервис на постоянную работу требуется машинист крана, крановщик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и сезами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Любители серебра, не упустите акцию в салоне золота. До конца августа действуют скидки до 50% на серебряные украшения. Спешите приобрести обновки себе или порадовать близких подарками. Здесь же для вас ювелирные украшения из золота с драгоценными и полудрагоценными камнями. Праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибко система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками и для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон золота. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможны рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофрена любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-68-60.
4: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

И расскажи про нас всему свету, как нес тебе цветов я букеты, как ждал я до утра у подъезда, ожидая тебя, как слезы проливала на землю, как я тебе кричал, не приеду, и руки разбивал.

0: Реклама на местном радио.
1: Наклейки на авто, наклейки на окно, бумажные, полимерные, с перфорацией, ламинацией, контурной резкой. Для улицы или внутренних помещений. Заказывайте наклейки на любой вкус в офисе Костомукша Медиа на Звездной, дом 6. Телефон 370-09.
2: Ну что у нас насчет рыбалки-то?
3: Все в силе.
2: А где снасти покупать будем? Где экипировку брать?
3: Я ж говорю, все в силе.
4: Отделы рыбалки и туризма в сети магазинов «Сила». Здесь тысячи моделей снастей популярных брендов, комфортная экипировка и все необходимое для рыбалки и туризма. Собирайтесь на рыбалку в магазинах «Сила».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 15 часов.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска «Навстречу листопаду». Стилист Анита Глосс назвала 5 важных шагов, чтобы подготовить свой гардероб к осени. В первую очередь эксперт посоветовала избавиться от лишних летних вещей, а то, что пригодится в будущем, аккуратно сложите в кофры и уберите. Далее Анита советует проверить теплую базу в своем шкафу, оценить состояние свитеров, жакетов и пальто, при необходимости отнести вещи в химчистку. Осенью работает формула многослойности, напоминает стилист. Погода меняется каждые 5 минут. Проверьте заранее, есть ли у вас базовые футболки, лонгслив и тонкие водолазки, которые можно надеть под второй слой. Следующим шагом стилист предложила привести в порядок ботинки и лоферы, а также достать из шкафа шарфики и головные уборы. И обязательно составьте свой шопинг-лист на осень. Только после этого я смотрю, чего мне действительно не хватает. Обычно это всего 1-2 актуальные вещи, подытожила эксперт. Магазин «Элегант» поможет жителям нашего города добавить в свою осень ярких и стильных аксессуаров. В «Элеганте» шикарный выбор сумок, просто рай для настоящей модницы. Ассортимент от изысканных клатчей до вместительных дорожных вариантов. В магазине «Элегант» огромное поступление новых коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Юник». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. Свежие коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда «Регина Ботини». В «Элеганте» продолжается акция на летний ассортимент. Платье, обувь, головные уборы, скидки на них до 70%. Большой ассортимент летних моделей. Невероятное качество ткани, женственные силуэты и актуальные фасоны. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

Подходящих средств вылечить мою боль. Не существует подходящих средств. Бесконечные двериницы следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться. Но город пустым на тебя, и значит снова перрон. И время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

0: Реклама на местном радио.
1: Хотите сделать свой бизнес заметнее? Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис Костомукша Медиа на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры, разрабатываем индивидуальный дизайн. Быстро и качественно. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
2: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Местное радио. Весь город на одной волне.

0: Реклама на местном радио.
1: Садовая, 1, Ленина, 6, Таежный, 18. Улицы и их номера бывают разными, но запомнить нужно только один адрес. Тот, где можно заказать надомные аншлаги на любой вкус. Звездная, дом 6, офис Костомукша Медиа. Приходите, заказывайте, и пусть номер вашего дома и наименование улицы будут заметнее. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6, телефон 370-09.
2: Ты меня освободил и имеешь право на одно желание.
3: Хочу ведро острых крыльев, как в KFC.
4: По перроме иди, чтоб узнать этот вкус, и своим ты поверишь глазам. Здесь тебя уже ждет острых крыльев каскад. Ты готов покупать?

0: Крылья в острой хрустящей панировке, как в KFC, ждут тебя на бульваре Лазарева, 4. Предзаказы по телефону 981-123-5555.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Новости.
1: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. Власти Карелии рассчитывают на продление федеральной целевой программы. Артур Парфенчиков подчеркнул, что благодаря финансовой поддержке из центра в нашей республике уже удалось построить около полусотни различных социальных объектов. Сегодня реализация программы рассчитана до 2030 года. Как отметил глава региона, цитирую, «наша задача – продолжать успешную совместную работу с федеральным центром, чтобы программа была продлена». Этот вопрос губернатор обсудил в ходе рабочего визита в Карелию министра экономического развития Максима Решетникова. Более 4000 пациентов принял региональный сосудистый центр Карелии. Центр работает на базе республиканской больницы и объединяет несколько подразделений. Здесь круглосуточно оказывают специализированную, в том числе высокотехнологичную помощь пациентам при острых нарушениях мозгового кровообращения и остром коронарном синдроме. Как отметили в Минздраве республики, за последнюю неделю в сосудистый центр поступили 112 пациентов. Троих доставила санитарная авиация. Это жители Костомукши, Аланца и Питкяранты. Детские сады Костомукши готовы к новому учебному году. 55 групп в детских садах, в том числе новая группа для детей 3-4 лет в корпусе «Сказка» детского сада «Березка» распахнут двери для воспитанников уже в сентябре. Всего дошкольные учреждения примут 1244 ребенка, из них 155 – это малыши от 1,5 до 3 лет. В новую группу «Сказка» в этом году было подано 16 заявлений от родителей. Как пояснила начальник отдела образования Антонина Ланкина, решение об ее открытии потребовало времени. Была проделана кропотливая работа совместно с заведующими детских садов и родителями, чтобы все-таки укомплектовать группу. Уже сейчас помещение полностью готово к приему детей. Карелия сентября подключится к Московской электронной школе. Республика вошла в пятерку регионов, где заработают новые сервисы. Московская электронная школа – единая образовательная платформа для учеников, педагогов и родителей, запущенная первоначально в Москве. Она включает электронный журнал и дневник, библиотеку полезных материалов, портфолио школьника и педагога. Создатели МЭШ отмечают, что она позволяет учитывать особенности региональных систем образования. Наряду с Карелией с первой четверти нового учебного года к системе присоединятся Башкортостан, Вологодская, Мурманская и Тверская области. ЛЭП над мостом стала причиной разбирательств в суде. Житель Костомукши обратился в суд с требованием демонтировать воздушную линию электропередач, которая была протянута над его пешеходным мостом в 2017 году. По словам истца, линия является источником повышенной опасности и создает угрозу для здоровья граждан, пользующихся мостом. Собственником ЛЭП является Костомукский городской округ, а эксплуатирует ее муниципальное предприятие. Мост при этом находится в пределах участка истца. Рассмотрев дело, суд отказал в удовлетворении иска. Судья сослался на ранее вынесенные акты. В декабре 2024 года пешеходный мост был признан самовольной постройкой с возложением обязанностей по его сносу. А в январе этого года признали отсутствие у истца и права собственности на земельный участок, на котором расположен мост. Кроме того, хозяин теперь обязан освободить участок от построек. Решение суда в законную силу еще не вступило. Сбор брусники в Костомукши разрешат на этой неделе, а в центральной и южной частях республики он был разрешен уже с 21 августа. По информации Минприроды Карелии, сейчас ягоду можно собирать в Петрозаводске и на юге региона. В Костомукши, а также в Беломорском, Уизерском округах, Каливальском районе сбор брусники официально начнется с 28 августа. В лесничествах просят собрать ягоду аккуратно, не обдирать кусты и не травмировать растения. Добавлю, что за минувшую неделю в лесах прошло более 300 рейдов для проверки соблюдения сроков сбора ягод. В этом сезоне выявлено несколько случаев нарушений, составлены административные протоколы. Далее прогноз погоды. Спонсор – магазин «Каляка», расположенный на втором этаже торгового центра «Пирамида» на бульваре Лазарева, 6. Магазин «Каляка» объявляет открытие школьного сезона. Покупателей ждет большой выбор канцелярских товаров для школы и офиса. Рюкзаки, художественные товары, тетради, обложки, ручки, карандаши, краски. Товары для творчества, развивающие игры. Здесь же товары для праздников, упаковка, воздушные шары и многое другое. Для постоянных покупателей действует система скидок. Магазин «Каляка» – Партнер программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь». Бульвар Лазарева, 6, второй этаж, торговый центр «Пирамида». Сегодня в Костомукше переменная облачность, без осадков, плюс 12, плюс 16 градусов. Ветер северный, северо-западный, порывами до 7 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы. Завтра в Костомукше будет облачно с прояснениями. Слабый дождь обещают синоптики в дневные часы. До 16 градусов прогреется воздух. Ветер северный, порывами до 9 метров в секунду. Атмосферное давление в среду в Костомукше будет высоким. Это все новости к данному часу. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь с нами. Партнер выпуска – магазин садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
0: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда на Подкове» и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда на Подкове». Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету на 104 FM.

0: Папуй, мы тебя ждем.
1: Папуя.
0: Мы соскучились, ждем тебя дома.
1: Иди домой.
0: Приезжай скорей.
2: Мне с тобою тепло, столько лет наш огонь горит, и не хватит слов.

0: Программа на местном радио.
1: В Калая Мария Пуэ требуется водитель-экспедитор категории Е на Сканию для междугородных грузоперевозок. Зарплата от 120 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 921 016 40 77. Анкету для трудоустройства можно скачать на нашем официальном сайте в разделе «Карьера» и отправить на электронный адрес компании с пометкой «Работа в Костомукше».
2: Дорогой, едем на дачу. Все в силе?
3: Да, все в силе.
2: Газонокосилку собирались на участок купить. Все в силе?
3: Все в силе.
2: Мангалы и уголь для шашлыков. Все в силе?
3: Все в силе.
2: Обещал бензопилу приобрести, дров напилить. Все в силе?
3: Хе, все в силе. Уже купил. И спиннинг на рыбалку взял. Ведь все в силе?
2: Все в силе.
4: Магазины «Сила». Для дачи и отдыха все в силе.
2: Все в силе.
3: Все в силе.
5: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику» Петрозаводск на Комсомольский проспект 8 или звоните 55 95 03.
6: Неофертно. Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608% годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Северный Экопуть реализует продажу почвогрунта в Костомукше. Грунт среднекислый, используется как органическое удобрение, а также для получения универсального грунта. Имеются научные документы по испытаниям. Продажа в мешках, россыпью и в кубах. Возможна доставка. Подробности по телефону 8-911-661-67-91. Доставку осуществляет Артвуд. ИНН-100-401-94-06. ОГРН-119-1001-001-663.
2: Деревообрабатывающий завод «Карелиан Вуд Кампани» в составе ведущего лесопромышленного холдинга «Сигежа Групп» приглашает на работу водителя-погрузчика. Обязательно наличие удостоверения машиниста-тракториста категории «Д». Телефон для справок 921-528-82-00. Все вакансии на сайте sigejagroup.com. Присоединяйтесь к команде профессионалов.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Я не ждала никого. Я

0: Местное время 17 часов.
1: Еще не вечер. Еще не вечер. Программа подготовлена по заказу акционерного общества «Карельский Акатеш». Еще не вечер.
2: Всем привет, друзья, и глубокий выдох. Рабочие дела пора завершать. И вторник, согласитесь, не должен слишком уж напрягать нас. Не его это прерогатива, а минувшего понедельника. В общем, дабы не переусердствовать сегодня в трудовом энтузиазме, давайте переключаться на режим расслабления, тем более, что солнце за окном. Ну а мы подбодрим вас музыкой. Зовут меня Катя Бажова, это еще не вечер. Всем здравствуйте.

Ближайший эфирный час, друзья, расскажу вам о необычных испытаниях системы автоконтроля выбросов на комбинате, о насыщенных волонтерских выходных, ну и проанонсирую, какие культурные события, причем весьма достойные, это небольшой спойлер, ждут нас с вами уже этой осенью в Костомукше. Ну и уверена, что по подаркам вкусным вы за эти дни тоже соскучились, и сегодня у нас в эфире на кону будут и крылышки от Папы Ромы, и шаверма от Суши Биг, и сытные роллы от кафе Юши, суши, в общем, будет за что побороться, главное, контакты наши не забывать. 37 027 эфирный номер и телефон для смс-сообщений и посланий в МАКС 911 402 2040.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: неразделенной любви. Грустная, но зато настоящая. Все будет хорошо. Всем доброй ночи и до скорого.
1: Реклама на местном радио.
2: Хотите сделать свой бизнес заметнее? Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис Костомукша Медиа на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры, разрабатываем индивидуальный дизайн. Быстро и качественно. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
3: Да, здесь есть все, что нужно.
4: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур».

0: строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Новости Северстали.
1: На корейском Акаташе начались испытания системы автоматического контроля выбросов. Оборудование проверяют с помощью VR-очков. Это первый подобный опыт в Карелии. На площадке корейского Акаташа запущены уникальные для республики испытания системы автоматического контроля выбросов. Об этом рассказала министр промышленности и торговли Карелии Светлана Астахова. Сотрудники проверяют работу нового оборудования с помощью VR-очков. По словам Астахова, это позволяет не только собирать данные, но и визуализировать технологические процессы в режиме реального времени. Теперь параметры выбросов загрязняющих веществ предприятие может отслеживать в режиме реального времени. Это значит, что можно быстрее реагировать на изменения и при необходимости корректировать технологические процессы, чтобы снижать воздействие на атмосферный воздух. Такой опыт станет примером для дальнейшего внедрения цифровых и экологических технологий на предприятиях всей республики.

0: Весна.
1: Сильное звено.
2: Волонтеры карельского «Акатыша» активно провели минувшие выходные. 22 августа команда провела творческий мастер-класс на площадке Центра культурного развития «Среда». Также в этот день волонтеры отправились в Акнавалок, чтобы присоединиться к другому хорошему проекту. В этот день сотрудники комбината принимали участие в субботнике на территории, которая называется «Чарка». Здесь прорядили лес, собрали и вынесли густые коряги. Добавлю, что «Чарка» — это площадка для отдыха и проведения праздников, которая располагалась на возвышенности всегда традиционно и разделяла деревья пополам. Название Саамская гряда образовалась в период схода ледника. Как утверждают местные жители, по разные стороны от холма наблюдаются перепады температуры. Также добавлю, что проект этот «Чарка. Сердце в Акнаволок» реализуется сейчас в рамках грантового конкурса «Творчество регионов» благотворительного фонда «Доброта Севера» в партнерстве с «Анно Череповца» и при поддержке компании «Северсталь».

крылышек после панировки. Их отлично готовит, кстати, в любую погоду наш партнер Папа Рома. И у вас вновь сегодня будет шанс в этом убедиться. Целая ведерка куриных крылышек мы разыграем прямо сейчас. Как же мы будем это делать? Формат абсолютно вам привычный и традиционный. Вновь мы берем в нашем чарте «Крутой кипяток» один горяченький хит. И в этом хите мы жарим на огне, на нашем музыкальном костре, одно единственное слово. Это слово у нас прячется за жареной корочкой. Ваша задача эту корочку снять аккуратненько и догадаться, какое же слово мы сегодня от вас спрятали. Далее ваши версии мы ждем оперативно на номер 911-402-2040. И автор первого верного сообщения сможет насладиться и порцией крылышек, и, конечно же, своей порцией и минутой славы. В эфире, разумеется. Итак, друзья, задание на сегодня у нас имеется. Давайте его внимательно послушаем.

Вот такое вот у нас задание, мне кажется, для вторника очень даже простое. И, собственно, ответ напрашивается сам собой, даже если, ну, вдруг так бывает, эту песню вы никогда не слышали, хотя у нас она сейчас на первых строчках чарта «Крутой кипяток». Ну, друзья, в общем, дерзайте, 911-402-2040 на этот номер. Ждем версию того, какое же слово мы сегодня поджарили.

А кто же будет, друзья, сегодня танцевать и наслаждаться порцией крылышек куриных от Папы Ромы, мы это сейчас выясним. Но прежде предлагаю еще раз послушать задание на сегодня.

0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста.
1: Татьяна, меня зовут.
0: Татьяна, очень приятно. Татьяна, давайте всем громко скажем, куда же нужно положить девушку-то в данном случае.
1: Конечно же, на место.
0: Конечно же, на место. Давайте проверим, спросим прямо сейчас у Айовы, автора этой песни.
2: Если не твоя невеста, положи на место, положи на место.
0: Татьяна, браво, конечно же, положи на место. И абсолютно все смс были с верным ответом, это радует. Но тут, наверное, метод дедукции мог сработать. В вашем случае это было как? Это вы слышали песню и помните, как в оригинале, или вы догадались, собственно, куда еще можно здесь положить?
1: Нет, я знаю, как в оригинале.
0: Знаете, как в оригинале. Песня нравится?
1: Песня нравится,
0: ну отлично. Я думаю, что как и многие песни, звучащие на местном радио, да, Татьяна? Напрашиваюсь на комплименты. Татьяна, ну вообще к другой теме хочется перейти. Вот смотрите, сегодня вторник, и следующий вторник это уже будет у нас сентябрь, то есть фактически одна неделя летняя у нас осталась. Хочу узнать у вас, какие планы на завершающую летнюю неделю? Есть ли какие-то такие грандиозные события, которые вы еще за лето не успели сделать, но вот в последнюю летнюю неделю нужно обязательно успеть это сделать?
1: Да, отметить 19-летие со своим супругом.
0: Ой, какой достойный повод. Но я думаю, что в данном случае крылышки это будет такая небольшая прелюдия, а уже да. Торжество, собственно, вы уже своими силами организуете. Разумеется, надеюсь, под музыку на местном радио, которое будет звучать в этот день. Татьяна, ну, хочется поздравить вас и вашего супруга. Как, кстати, его зовут?
1: Николай.
0: Николай. С предстоящим событием, когда оно у вас намечается?
1: 31 августа.
0: Ну, отлично. Мы, если не забудем, конечно же, и в эфире в том числе поздравим. Татьяна, еще раз с наступающим событием, а сегодня с классным выигрышем куриных крылышек на местном радио от Папы Ромы. Оставайтесь на связи, все за эфиром расскажу.

0: Реклама на местном радио.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Еще кусочек.
1: И, друзья, еще кое-что вкусненькое у нас для вас, конечно же, имеется. И это еще приз от наших партнеров от кафе Суши Биг. Сегодня на кону у нас будет шаверма, сытная и аппетитная. И напомню, чтобы этот приз заполучить, вам необходимо вместе со мной сегодня нырнуть в недавнее прошлое. Мы будем вновь проходиться по гастрономическим событиям недавнего прошлого. Мы сейчас нырнем в какой-то год из начала 21 века. Я вам расскажу о кулинарных рекордах этого года и дам еще одну музыкальную подсказку. Мы услышим кусочек хита, который в этот самый год вышел. Ваша задача догадаться, о каком временном промежутке сегодня идет речь, и этот самый год, то есть 4 цифры, отправить нам в смс на 911-402-2040. Итак, друзья, переносимся мы сегодня в некий год, в котором происходили следующие события. В Канаде изобрели большое мороженое. Компания одна приготовила гигантское мороженое весом 10 тысяч килограммов. Она использовала для этого огромнейший вафельный рожок. Ну а тем временем на выставке в Милане итальянские кондитеры произвели на свет гигантский бисквитный торт в виде карты Италии. Его площадь составила 244 квадратных метра, а вес этого тортика превысил 1 тонну. Вот такие вот кулинарные события происходили в том самом году. И в том же самом году в нашей стране вышел один из главных, первых и главных хитов группы «Тестостерон». Фрагмент этого хита мы с вами сейчас услышим.

0: Вот такая вот музыкальная подсказочка. Друзья, дерзайте, пишите на 911-402-2040, в какой же год мы с вами сегодня нырнули.
1: Может, закажем пиццу?
2: Как раньше?
1: Ну да.
2: Не хочу, как раньше. Хочу, как брали недавно в Суши Биг.
1: Чем тебе старая пицца не угодила?
2: Хочу пиццу неаполитана с настоящей моцареллой из муки малина Грасси. Номер уно в Костомукше.
1: Хорошо, хорошо. Уже звоню в Суши Биг. 911-419-2020.
3: Суши Биг. Здравствуйте.
1: Девушка, пиццу с доставкой, пожалуйста.
4: Доставка осуществляет суши-гид ОГРН 12-01-50-40-17, ИНН 100-401-96-92.

0: Итак, друзья, у нас сейчас в разгаре розыгрыш вкуснейшей шавермы от Суши Биг, от наших партнеров. И чтобы этот приз заполучить, вам необходимо было угадать или интуитивно почувствовать, в каком же году сделали огромнейший тортик в Милане, и в каком году канадская компания приготовила гигантское мороженое весом более 10 тонн. И мы дали еще музыкальную подсказку. Именно в том же самом году вышел один из главных хитов группы «Тестостерон». И у нас на связи автор первого верного СМС-сообщения. Сейчас будем знакомиться. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
1: Юля.
0: Юля, очень приятно. Юля, ну что ж, скажите, в каком же году эти события все интересные происходили? Как давно это было?
1: 2015.
0: 2015, да, Юля, он самый, казалось бы, да, 11 лет назад, но как давно это было. Юля, поздравляю вас, абсолютно заслуженно ваш приз «Шаверма» от Суши Биг достается вам. А что у вас хорошего в 2015-м происходило, можете вспомнить?
1: Ой, было так давно, честно, даже не вспомню.
0: Но что-то точно было, наверное,
1: конечно,
0: да?
1: Конечно, было, но по-любому что-то было, но не вспомню сейчас.
0: Эту песню помните, которую мы сегодня послушали,
1: да,
0: от группы «Тестостерон», да? Она тогда звучала,
1: да,
0: фактически,
1: да,
0: везде. Ну, Юля, радует, что такая у вас отличная, феноменальная память, и музыку помните. Поздравляем вас, оставайтесь, пожалуйста, на связи за эфиром, я вам все в деталях расскажу.

Друзья, еще один вкусненький подарок сегодня ждет кого-то из вас. На этот раз это будут классные, вкуснейшие роллы от нового кафе. Новое кафе «Юши Суши». Напомню, что открылось оно на Интер 2. Работает пока только на доставку. Заказать роллы можно по телефону 670-071. И сегодня у нас на кону будет ролл «Гарлик запеченный». Вот такое вот название роллов. Ну а чтобы этот приз заполучить, вам тоже необходимо интуитивно хотя бы разбираться в названиях самых разных роллов. Мы полистали меню разных кафе японской кухни, и сейчас я вновь назову вам один вид роллов и озвучу 4 ингредиента, которые, как мне кажется, в состав этих роллов входят. Однако один ингредиент в моем списке окажется лишним, и ваша задача этот лишний ингредиент как раз-таки вычленить и нам его написать в смс на 911-402-2040, то есть один лишний ингредиент указать. Итак, друзья, сегодня я нашла название роллов в одном из кафе, называется роллы барбекю. Как вы думаете, что входит в эти роллы? Я предполагаю, что туда входят лосось, сыр, курица, кунжут. На самом деле, один из перечисленных мной ингредиентов лишний. Какой именно? 911-402-2040. Напомню, на кону сегодня ролл гарлик запеченный от Юши Суши.

0: В нашем музыкальном океане, друзья, тоже много всего не только музыкального, но еще и вкусного. Прямо сейчас у нас на кону ролл-гарлик, запеченный от нового кафе Юши Суши. Чтобы этот приз заполучить, вам необходимо было вычленить как можно быстрее лишний ингредиент в роллах барбекю. Я предположила, что туда входят лосось, сыр, курица и кунжут, однако один ингредиент все же тут лишний. Какой именно? Давайте выяснять. Здравствуйте!
1: Здравствуйте.
0: Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста.
1: Любовь.
0: Любовь, очень приятно. Любовь, как вы считаете, какой ингредиент лишний в роллах барбекю?
1: Лосось.
0: Лосось. Почему на него сделали ставку?
1: Да потому что барбекю часто жарю, как бы лосось-то, оно никак не вяжется.
0: Да, курицу больше как-то представляется в барбекю, чем лосось. Абсолютно согласна. Любовь, да, верный ответ. Лосося нет в роллах барбекю. Вы вообще любитель японской кухни, любитель роллов?
1: Ну, вообще, да.
0: Ваши любимые какие?
1: Калифорния.
0: Калифорния, неожиданно. Обычно чаще всего люди как-то делают ставку на Филадельфию, а вы вот из другого лагеря. Кому Калифорния больше нравится? Любовь,
1: это были первые, которые я попробовала в жизни.
0: И поэтому остались в памяти, да?
1: Да.
0: Яркое такое воспоминание. Сегодня вам предстоит знакомство с роллами гарлик запеченный. Не пробовали еще их?
1: Нет, еще нет.
0: Ну вот попробуйте, если что, при случае нам расскажете, как вам, понравилось ли. Юша Суши готова вам эти роллы подарить. Любовь, поздравляю вас, приз ваш.
1: Спасибо.
0: Оставайтесь, пожалуйста, на связи за эфиром. Все в деталях вам расскажу.
2: Реклама на местном радио. 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
3: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар – в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж. Деревообрабатывающий завод «Карелиан Вуд Кампани» в составе ведущего лесопромышленного холдинга «Сегежа Групп» приглашает на вакансию. Специалист по охране труда и промышленной безопасности. Обязательно наличие профильного опыта работы. Телефон для справок 921-528-82-00. Все вакансии на сайте segejagroup.com.

0: Распродажа газонокосилок и триммеров во всех магазинах «Сила» до конца сентября. Успей сэкономить!
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
2: Еще не вечер!
3: Ну вот, друзья мои, рабочий вторник практически позади. Впереди самая приятная его часть. А летняя неделя у нас продолжается. Приятно, что лето завершается все-таки на солнечной такой нотке, хоть и без жары, но все же под такими сухими яркими лучиками намного приятнее прогуливаться с работы домой и в целом находиться на природе. Поэтому, друзья, наслаждайтесь, гуляйте, дышите летом. Кто по ягоды, кто по грибы. Я думаю, что вы найдете чем заняться, в том числе и вечером вторника. Ну а завтра мы с вами услышимся здесь же на 104. Ровно в 17 часов. Всем пока!

0: Местное время 18 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. Власти Карелии рассчитывают на продление федеральной целевой программы. Артур Парфенчиков подчеркнул, что благодаря финансовой поддержке из центра в нашей республике уже удалось построить около полусотни различных социальных объектов. Сегодня реализация программы рассчитана до 2030 года. Как отметил глава региона, цитирую, «наша задача – продолжать успешную совместную работу с федеральным центром, чтобы программа была продлена». Этот вопрос губернатор обсудил в ходе рабочего визита в Карелию министра экономического развития Максима Решетникова. Более 4000 пациентов принял региональный сосудистый центр Карелии. Центр работает на базе республиканской больницы и объединяет несколько подразделений. Здесь круглосуточно оказывают специализированную, в том числе высокотехнологичную помощь пациентам при острых нарушениях мозгового кровообращения и остром коронарном синдроме. Как отметили в Минздраве республики, за последнюю неделю в сосудистый центр поступили 112 пациентов. Троих доставила санитарная авиация. Это жители Костомукши, Аланца и Питкяранты. Детские сады Костомукши готовы к новому учебному году. 55 групп в детских садах, в том числе новая группа для детей 3-4 лет в корпусе «Сказка» детского сада «Березка» распахнут двери для воспитанников уже в сентябре. Всего дошкольные учреждения примут 1244 ребенка, из них 155 – это малыши от 1,5 до 3 лет. В новую группу «Сказка» в этом году было подано 16 заявлений от родителей. Как пояснила начальник отдела образования Антонина Ланкина, решение об ее открытии потребовало времени. Была проделана кропотливая работа совместно с заведующими детских садов и родителями, чтобы все-таки укомплектовать группу. Уже сейчас помещение полностью готово к приему детей. Карелия сентября подключится к московской электронной школе. Республика вошла в пятерку регионов, где заработают новые сервисы. Московская электронная школа – единая образовательная платформа для учеников, педагогов и родителей, запущенная первоначально в Москве. Она включает электронный журнал и дневник, библиотеку полезных материалов, портфолио школьника и педагога. Создатели МЭШ отмечают, что она позволяет учитывать особенности региональных систем образования. Наряду с Карелией с первой четверти нового учебного года к системе присоединятся Башкортостан, Вологодская, Мурманская и Тверская области. ЛЭП над мостом стала причиной разбирательств в суде. Житель Костомукши обратился в суд с требованием демонтировать воздушную линию электропередач, которая была протянута над его пешеходным мостом в 2017 году. По словам истца, линия является источником повышенной опасности и создает угрозу для здоровья граждан, пользующихся мостом. Собственником ЛЭП является Костомукский городской округ, а эксплуатирует ее муниципальное предприятие. Мост при этом находится в пределах участка истца. Рассмотрев дело, суд отказал в удовлетворении иска. Судья сослался на ранее вынесенные акты. В декабре 2024 года пешеходный мост был признан самовольной постройкой с возложением обязанностей по его сносу. А в январе этого года признали отсутствие у истца и права собственности на земельный участок, на котором расположен мост. Кроме того, хозяин теперь обязан освободить участок от построек. Решение суда в законную силу еще не вступило. Сбор брусники в Костомукши разрешат на этой неделе, а в центральной и южной частях республики он был разрешен уже с 21 августа. По информации Минприроды Карелии, сейчас ягоду можно собирать в Петрозаводске и на юге региона. В Костомукши, а также в Беломорском, Уизерском округах, Каливальском районе сбор брусники официально начнется с 28 августа. В лесничествах просят собрать ягоду аккуратно, не обдирать кусты и не травмировать растения. Добавлю, что за минувшую неделю в лесах прошло более 300 рейдов для проверки соблюдения сроков сбора ягод. В этом сезоне выявлено несколько случаев нарушений, составлены административные протоколы. Далее прогноз погоды. Спонсор — магазин «Каляка», расположенный на втором этаже торгового центра «Пирамида» на бульваре Лазарева, 6. Магазин «Каляка» объявляет открытие школьного сезона. Покупателей ждет большой выбор канцелярских товаров для школы и офиса. Рюкзаки, художественные товары, тетради, обложки, ручки, карандаши, краски. Товары для творчества, развивающие игры. Здесь же товары для праздников, упаковка, воздушные шары и многое другое. Для постоянных покупателей действует система скидок. Магазин «Каляка» – партнер программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь». Бульвар Лазарева, 6, второй этаж, торговый центр «Пирамида». Сегодня в Костомукше переменная облачность, без осадков, плюс 12, плюс 16 градусов. Ветер северный, северо-западный, порывами до 7 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы. Завтра в Костомукше будет облачно с прояснениями. Слабый дождь обещают синоптики в дневные часы. До 16 градусов прогреется воздух. Ветер северный, порывами до 9 метров в секунду. Атмосферное давление в среду в Костомукше будет высоким. Это все новости к данному часу. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь с нами. Партнер выпуска — магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
0: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на радио в Костомукше, 370-09.
4: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
2: Модники и модницы, следующая информация для вас. Огромное обновление ассортимента летних и осенних коллекций одежды ждет вас в магазине мужской и женской одежды на втором этаже торгового центра «Славянин». Приходите и покупайте со скидкой 10% модные товары из новых коллекций для мужчин и женщин. Джинсы, куртки, ветровки ярких цветов, спортивные штаны и толстовки. В продаже классические юбки и брюки, женские кофточки на любой вкус, мужские свитеры и рубашки. В продаже подарочные сертификаты на удобную для вас сумму. Подробности в магазине мужской и женской одежды, секция 71. Торговый центр «Славяне», вход напротив детского мира, а также в группе ВКонтакте «Магазин мужской и женской одежды» в Костомукше. Хорошие новости от прачечной. Самообслуживания 21 век. Помимо крупногабаритных вещей, теперь здесь вы можете постирать обувь и кепки. Прачечное самообслуживание 21 век. Автоматизированная стирка и сушка вещей. Стирайте и сразу сушите спецодежду, куртки, пледы и любые другие крупногабаритные вещи, которые постирать дома не получается. Для особо крупных вещей работает еще более объемная стиральная машина до 15 килограммов. Прачечное самообслуживание 21 век. Добро пожаловать ежедневно. Дневно с 10 до 20.00. Телефон для справок 921-800-5308. Октябрьская, 10. Магазин «Центральный». Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. В Тыком сервис на постоянную работу требуется машинист крана, крановщик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и сизами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Любители серебра, не упустите акцию в салоне золота. До конца августа действуют скидки до 50% на серебряные украшения. Спешите приобрести обновки себе или порадовать близких подарками. Здесь же для вас ювелирные украшения из золота с драгоценными и полудрагоценными камнями. Праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон золота. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможны рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-1001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-68-60.
4: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

Я прятал образ твой в своих стихах, в глазах, как в зеркале, себя искал. Не в силах прожить от любви в бегах, я свою тайну тебе рассказал.

Короче, что-то такое, мол, я на записи, типа... Ну, это же хитовая песня, надо как-то начало интересное, что было. Не вот эти ай-яй-яй, эй, и вот залетел.

0: одной волне. Реклама на местном радио. Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику», Петрозаводск, на Комсомольский проспект 8 или звоните 559503.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608% годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: «Элемент» делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В «Элементе» радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи.
3: «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в отрыв.
1: На местном радио.

0: Чинарем.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клевое место».
2: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбу. Главное, как. Об этом наша рубрика.
0: В ожидании рыбалки.
2: Обратите внимание, живцы могут погибнуть от чрезмерной скученности, поэтому в емкость объемом 10 литров пускают не более 1,5-2 десятков рыбешек. Воду меняют, возможно, чаще, но не полностью, иначе резкая смена температуры повредит живцам.
0: Где мои снасти?
2: Хитрый червяк нередко сползает с гладкого цевья крючка. Насечки на цевье или обыкновенная нитка, из которой на цевье крючка навязывают ребра, могут это предотвратить.
0: Хороша уха.
2: Не только в России любят уху. Если традиционная ушица уже приелась вам, то удивите своих близких ухой, приготовленной по-арабски. Рыбу следует разделать на куски. В очищенную луковицу, не разрезая ее, вставляют бутоны гвоздики. 1,5 литра воды доводится до кипения на костре или плите. Туда помещается приготовленная луковица с гвоздикой, зелень, специи, острый перец целиком, соль, вливается оливковое масло. Бульон варится 10 минут, затем добавляется рыба и все варится еще 5-7 минут. После рыбу и зелень можно достать из бульона. Рыбу разделать на филе, зелень выбросить. Берем муку и разводим ее небольшим количеством воды. При постоянном помешивании аккуратно вливаем в бульон, снова доведенный до кипения. Кладем кусочки рыбы и варим уху еще 5 минут. В конце уха заправляется измельченным чесноком и соком лимона. Ну а самое главное — это клевое настроение, чего вам и желаем.
0: Душевная, душевная, душевная рыбалка.
1: Спонсор рубрики — магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2А и

0: Реклама на местном радио.
1: В Калая Мария Пуэй требуется водитель-экспедитор категории Е на Сканию для междугородных грузоперевозок. Зарплата от 120 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 921 016 40 77. Анкету для трудоустройства можно скачать на нашем официальном сайте в разделе «Карьера» и отправить на электронный адрес компании с пометкой «Работа в Костомукше».
2: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия, мой выбор.
3: Дома.

0: Домашнее телевидение «Ситилинк». 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 5-20-09.
1: Условия акции уточняют по телефону при наличии технической возможности. Актуально 17 августа по 30 сентября 2026 года. «Ситилинк».
2: Северный Экопуть реализует продажу почвогрунта в Костомукше. Грунт среднекислый используется как органическое удобрение, а также для получения универсального грунта. Имеются научные документы по испытаниям. Продажа в мешках, россыпью и в кубах. Возможна доставка. Подробности по телефону 8-911-661-67-91. Доставку осуществляет Артвуд. ИНН-100-401-9406. ОГРН-119-001-001-663.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 7 вечера.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска «Навстречу листопаду». Стилист Анита Глосс назвала 5 важных шагов, чтобы подготовить свой гардероб к осени. В первую очередь эксперт посоветовала избавиться от лишних летних вещей, а то, что пригодится в будущем, аккуратно сложите в кофры и уберите. Далее Анита советует проверить теплую базу в своем шкафу, оценить состояние свитеров, жакетов и пальто, при необходимости отнести вещи в химчистку. Осенью работает формула многослойности, напоминает стилист. Погода меняется каждые 5 минут. Проверьте заранее, есть ли у вас базовые футболки, лонгслив и тонкие водолазки, которые можно надеть под второй слой. Следующим шагом стилист предложила привести в порядок ботинки и лоферы, а также достать из шкафа шарфики и головные уборы. И обязательно составьте свой шопинг-лист на осень. Только после этого я смотрю, чего мне действительно не хватает. Обычно это всего 1-2 актуальные вещи, подытожила эксперт. Магазин «Элегант» поможет жителям нашего города добавить в свою осень ярких и стильных аксессуаров. В «Элеганте» шикарный выбор сумок, просто рай для настоящей модницы. Ассортимент от изысканных клатчей до вместительных дорожных вариантов. В магазине «Элегант» огромное поступление новых коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. Свежие коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда «Regina Bottini». В «Элеганте» продолжается акция на летний ассортимент. Платье, обувь, головные уборы, скидки на них до 70%. Большой ассортимент летних моделей. Невероятное качество ткани, женственные силуэты и актуальные фасоны. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Люби меня.
1: Реклама на местном радио.
2: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
3: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
4: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
5: 104 FM.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

0: добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

хочешь, мы построим дом из лего деталек. Как будто мы маленькие, но по-настоящему. Хочешь, будем мы вдвоем петь под гитару. Прости, если парю и слишком навязчивый. Я увидел тебя и действовал по инструкции. Собирал по крупинкам к сердцу тропинку, лишь бы коснуться рук твоих. Так боялся, что не совпадем, не сладим, не склеимся. Но мы как две лего-детали, походу совпадем.

0: Злом. Мы как конструктор Лего, может быть, построим чистую и светлую, крепкую любовь.
1: Как?

0: Местное время 8 вечера.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Модники и модницы, следующая информация для вас. Огромное обновление ассортимента летних и осенних коллекций одежды ждет вас в магазине мужской и женской одежды на втором этаже торгового центра «Славяне». Приходите и покупайте со скидкой 10% модные товары из новых коллекций для мужчин и женщин. Джинсы, куртки, ветровки ярких цветов, спортивные штаны и толстовки. В продаже классические юбки и брюки, женские кофточки на любой вкус, мужские свитеры и рубашки. В продаже подарочные сертификаты на удобную для вас сумму. Подробности в магазине мужской и женской одежды, секция 71. Торговый центр «Славяне», вход напротив детского мира, а также в группе ВКонтакте «Магазин мужской и женской одежды» в Костомукше. Хорошие новости от прачечной. Самообслуживания 21 век. Помимо крупногабаритных вещей, теперь здесь вы можете постирать обувь и кепки. Прачечное самообслуживание 21 век. Автоматизированная стирка и сушка вещей. Стирайте и сразу сушите спецодежду, куртки, пледы и любые другие крупногабаритные вещи, которые постирать дома не получается. Для особо крупных вещей работает еще более объемная стиральная машина до 15 килограммов. Прачечное самообслуживание 21 век. Добро пожаловать ежедневно. Дневно с 10 до 20.00. Телефон для справок 921-800-5308. Октябрьская, 10. Магазин «Центральный». Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. В Тыком сервис на постоянную работу требуется машинист крана, крановщик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы и проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и сизами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Любители серебра, не упустите акцию в салоне золота. До конца августа действуют скидки до 50% на серебряные украшения. Спешите приобрести обновки себе или порадовать близких подарками. Здесь же для вас ювелирные украшения из золота с драгоценными и полудрагоценными камнями. Праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибко система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон золота. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможны рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Ставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-9406. УГРН 119-001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-68-60.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В Элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Растаяло. Мы расставили все по местам, но нам нужен бардак. Я влюбился в породу, на полу микрофон мой. Я курю сигареты с ментолом.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Новый Tenet T4L будет стоить от 2 259 тысяч рублей. В концерне раскрыли цену кроссоверов, поступивших недавно в продажу. Tenet T4L просторнее обычной четверки. Он больше подходит для семейных людей, а по цене всего на 90 тысяч рублей дороже в базе, а в топовых разница еще меньше. Ума выпустит в России вторую модель. Это будет компактный электрический хэтчбэк длиной около 4 метров 30 сантиметров. В основе китайский GAC Aion UT. Напомним, проект Ума связан с Яндексом. Машины выпускают в России, в основном с прицелом на таксопарке, но со временем они появятся в открытой продаже. «Лада Искра» получит генераторы российского производства. Тольяттинский завод НПК «Автоприбор Искра» начал выпускать новую линейку комплектующих. Раньше «Искры» оснащались китайскими генераторами. Их три варианта для разных версий – от 90 до 150 ампер. Сила тока зависит от наличия кондиционера и обогрева лобового стекла. Старшее поколение часто воспринимает автомобиль не просто как средство передвижения. Это символ статуса и успеха. Но для молодых все иначе. Многие воспринимают машину как источник затраты головной боли из-за вещи, которая большую часть времени просто стоит без дела. Почему зумеры не стремятся приобрести автомобиль, и он постепенно превращается из массового в нишевый продукт, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
1: В магазине «Автолайн» поступление летней резины по низким ценам, которые вас приятно удивят. Приезжайте, не упустите выгодное предложение. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на интернациональный дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

начали терять. Я зову тебя в кино, но тебе все равно. А в твоих розовых очках видно только облака. Тебе навсегда плевать, и поэтому одна. Я не буду мешать. Зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Меня зацепила ты.

Ведь зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Эй, эй, меня зацепила ты, меня зацепила.

А, в поисках себя на западе. Сколько же у нас на завтра дел? Я бы все перебрал бы назад, но бед. Я временами так зол, чтоб сказать, но нет. Стереотипами замкнутый, как болиди поворот, только за крутым. Перемены в

0: Местное время 9 вечера.
1: На плечи мои упадет твоя тень, где балует лунный свет.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки. Включайся
0: на 104.

сложно будет принять мой образ жизни. Я не святой, и нет предела эгоизму. Постоянные разъезды и движения, даже несмотря на наше с собой притяжение. Я не тот, кто тебе нужен, я уверен. Но если хочешь быть рядом, запасись терпением. Мне нужна та единственная в моем доме. Чтобы возвращаться, я всегда был спокоен. Знала и уважала мои законы. Ждала и провожала поезда с перронов. Молилась за меня ночами, скучала. Столько, сколько я обидел, столько и прощала. Со мной сложно, без меня будет легче. Но если ты готова, тогда держись крепче. Я пронесу нашу любовь до самой смерти. Ты та, от которой мне нужны деньги.

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в открытии.
1: На местном радио.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.
1: Без тебя мне правда больно.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

Знаешь, боль иногда возвращается, чтобы снова сделать нас сильными. Даже сказки внезапно кончаются и становятся грустными фильмами. День за днем все темнее, ночь каждая, пустота как последствия выбора. Но я знаю, есть что-то важное в каждом моменте

0: Пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки. На 104 FM.
1: Алло.
2: Да.
1: Привет.
2: Здорово.
1: Слушай, как правильно? Молли или Малли?
2: Молли.
1: Молли.
2: Молли.

ночью любил тех, кого не люблю днем. И фото в телефоне скажет об одном. Все дело ведь не в них, дело все во мне. Я ночью был на дне.

0: Да, я был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка.
1: Почему? Вопрос на засыпку.
0: Я снова пишу тебе, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой букве?

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету на 104 FM.
2: Это происходит с каждым однажды.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

Ну все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

Вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

Они все уходили, как мечты, не успевшие сбыться. Как отец, когда тебе было 8, как брат, когда только женился. Но ты больше не плачешь по тем, кого даже не вспомнить добрым словом. Научилась прощать, но